изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

утро, Виктор. Доброе утро, банда. Доброе утро, страна. И снова с хорошими новостями к вам. Знаете, сегодня у нас четверг, 21 мая. И хоть вчера нам обещали очень много дождей, много осадков в

0: până la finalul orei. Cum? O să aflăm începând cu jumătatea orei 7, adică mai este un pic de timp pentru prezența de dimineață, după care va începe și challenge-ul. Sania Iunițel, primul dobre utră, Bilță, Navalnie, bună dimineața. Apropo, Bălțu, cum e prognoza meteo acolo? A plouat, a fost acea grindină, vijelie, vânt puternic, codul galben, care de ieri de la 5 până la ora 11 seara a fost în vigoare.
1: Не знаю, как было именно вчера, но Сани комментирует, говорит то, что в Бельцах, говорит про Бельцы, не могу сказать то же самое. И отправляет фотографию, видно, что немного более пасмурно в Бельцах, да и в принципе асфальт весь мокрый, значит, что дождик тоже недавно прошелся там. Но мне кажется по фотографии, что все же, да, хоть и дождик прошел, но очень даже как-то солнышко где-то выглядывает там, мне кажется, из-за облаков все же. Мне кажется, она даже появится, даже все согреет и все высушит. Поэтому...
0: Ca atare, probabilitatea de ploaie astăzi, în zi de joi, este de 100%. Deci astăzi va ploua 100%, cel puțin începând cu ora 10 dimineața, unde n-a ajuns precipitațiile. Acolo astăzi se va întâmpla această răcoreală de primăvară. Iată, de la 10 până seara la ora 9 tot se anunță ploi și mâine probabilitate la fel de ploaie, dar cel puțin mâine va fi vremea caldă, 25 de grade și va ploua. Adică chiar e o вара adevărată.
1: Ну, а кроме этого, есть и все же хорошие новости. Хоть и дождик сегодня будет идти, и так нам обещают синоптики, да и завтра, в принципе, тоже, то

0: 24 градуса чуть позже, поэтому даже если и будет пасмурно, даже если и будет дождливо, на улице все-таки очень тепло. Согласись, даже сегодня очень-очень тепло.
1: Да.
0: Нам кто-то отправляет из своего автомобиля то, что на данный момент на улице 16,5. И это ощущается очень-очень тепло, очень комфортно на улице.
1: Da, prieteni, bună dimineața, Wake Up Air încep programul de distracție, e ora 7:06 deja, Aria în continuare pentru buna voastră dispoziție.

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров Инка Центр в самом сердце Кишинева. 100 дней гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн. Фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая супер скидка 30% на всю продукцию Инка. Ждем вас по адресу: бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета Бонус. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Промо.
4: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: timp mai mult să combinați radio cu jobul vostru acasă sau, de ce nu, dacă sunteți în drum undeva, să aveți drumuri verzi, luați-ne și pe noi cu voi.
1: Ну, а если вы хотите проверить свою удачу сегодня, то тогда обязательно слушайте еще более внимательнее наш эфир, потому что у нас есть партнер этого часа, а именно Family Smile Dental Care, которая сегодня вручит кому-то из вас ваучер в сумму в 500 лей, если вы, конечно же, обязательно будете слушать наш эфир и выполните условия, которые мы вам чуть позже расскажем, да, уже как-то в привычку нам вошло то, что уже после середины часа мы вам рассказываем, что нужно сделать для того, чтобы выиграть ваучер. Сегодняшний день не исключение, поэтому совсем скоро уже объявим вам правила этого челленджа.
0: Ne scrie comentarii în Telegram Angela e cu noi de la Buiucani. Bună dimineața pentru Adelina. Alex ne transmite mesajul. Se salută cu Julenca. Ionică, Hristos a înălțat tuturor și o zi productivă. Lenoc e cu noi. Dobre utră, всем pozitiv на вас, солнечно на настроение. Телецентр Паша semnează mesajul. Mai sus, Dima, всем доброе рабочее утро. Chișinău, Belți, regiunea Transnistreană și cei care sunt în sudul Republicii Moldova. Comratu, regiunea Găgăuziei. Da, bună dimineața. Daniela cu noi, bună dimineața. Mai sus și Alina. Dobre utra, strana, roșu vădinioșcă, Nikiti, Kiri, privieti, Kiri, bună dimineața. Eu cred că în

0: mesajele cupicii care ascultă dimineața Radio Record. Apropo, grădinițele, tot de pe 31 numai...
1: Ну, почти все. Если мы говорим, конечно, про частные садики, то они будут работать летом. А если мы говорим про государственные, ну, например, наш государственный садик, он работает. Работают и будут дети ходить в сад, кроме старшей группы, то есть, например, кроме нашей группы, те, которые уже в этом году пойдут в школу. А все остальные будут ходить, да. Работает летом садик. У нас так, по крайней мере, нам очень повезло с этим. Все года в летом мы ходили в садик, а остальные сидели дома из моих знакомых.
0: Au nevoie de vacanță, adică să simtă care este ritmul școlii. Înveți, după care vacanța de 3 luni de zile. Așa e și cu grupa pregătitoare. Cumva să simți că sunt 3 luni și de acum încolo vor fi acele 3 luni.

0: на рекорде.
1: Так как, учитывая, что сегодня праздник, мы решили запустить менее сложный челлендж в наш телеграм-канал. Поэтому, если вы прямо сейчас нас слушаете и у вас есть желание выиграть ваучер от наших партнеров для того, чтобы использовать его именно так, как вы считаете это нужным, то тогда обязательно залетайте в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и пишите нам «Христос Аналца», да, потому что сегодня большой праздник, сегодня... Все-таки мы вам советуем работать меньше или как минимум в полноги. И надеюсь, что нас не слушают сейчас все начальники мира, но все же, учитывая, что праздник, знаете, чуть-чуть послабее, вот как-то так, вот как будто бы сегодня уже почти пятница. Ну и в принципе уже почти пятница, у нас сегодня четверг. Ну а если мы говорим про наш ваучер, который вы можете выиграть, это от партнера Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте.
2: С одной темкой, с одной темкой.

0: încă 20 de minute maximum, pentru că în următoarea intervenție va fi horoscopul Iuliei. Un хороскоп документат bine.
1: Обязательно, без этого никак, без этого утро на рекорде не начинается. Это таинственные звезды и их таинственные советы. Поэтому не пропусти в конце часа. Ну а пока участвуй в нашем челлендже. Пиши Христос Аналсад в наших комментариях. И рендом мы кого-нибудь выберем в конце часа. Кого-нибудь, кто пойдет. Может быть, на чистку какую-то, профессиональную чистку зубов. Может быть, на замену пломбы. А может быть, на консультацию, почему бы и нет. Все это можно будет сделать с помощью ваучера, который вы сможете выиграть у нас, если оставить коммент

0: Mari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de joi, 21 mai, vine chiar în acest moment din partea astrologului cel mai important al țării, care pregătește datele despre fiecare zodie în parte în funcție de cum e și vremea de afară. Ieri a fost relativ senin, da, spre seară deja pe la vreo 10-11 a început să țârțâre nițel, dar până atunci Iulia deja era cu horoscopul gata, să vină și o piesă de fundal și let's go!
2: Da, можно начинать, друзья, и давайте услышим и маленький тизер. Кого день подтолкнет к переменам, а кому лучше не торопиться сегодня, прямо сейчас с вами узнаем. И по традиции, Овны, вы первые. Сегодня вам особенно захочется, чтобы вас наконец-таки все оставили в покое. Люди вокруг вас будут требовать сегодня от вас слишком много. Много внимания, много советов, много овощи. И вас, конечно, это все будет раздражать, поэтому лучше говорить сразу и прямо о своих чувствах, и самые близкие вас, конечно же, поймут. Тельцы, финансовый вопрос сегодня выйдут на первый план. Возможно, придется пересмотреть расходы или отказаться от каких-то спонтанных покупок. Зато день отлично подходит у вас для поиска выгодных предложений и разумной экономии. Главное, если даже вы выходите все-таки на шопинг, не тратьте все сразу, потому что настроение у вас будет именно такое сегодня. Близнецы, вас ждет сегодня очень разговорчивый такой день, разговорный со всех сторон. Все захотят с вами поговорить. Кто-то вас будет искать по телефону, кто-то будет искать с вами встречи, кто-то будет искать с вами случайные встречи. Но именно в потоке обычного общения вы неожиданно услышите очень важную фразу, которая может изменить ход событий. Рак, сегодня вам будет особенно важно, кто будет находиться рядом. Тяжелые люди, конфликты и какой-то негатив быстро выбьют вас из равновесия. Поэтому лучше держаться ближе к тем, рядом с кем вам спокойно и легко. Львы, кто-то сегодня начнет искать повод поговорить, заговорить с вами, задержать взгляд или задержать вас разговором, даже если вы не настроены на такой общительный лад. Все же сегодняшний день у вас помимо меточкой романтика, поэтому любые разговоры сегодня будут плавно переходить в романтику, флирт. Вот подаваться вам или нет, это уже ваше решение. Девы, день хорошо подходит для того, чтобы разобраться с какими-то делами, которые давно вас мучают, которые нависли, которые вы никак не можете завершить. Это могут быть и документы, это могут быть домашние дела, это могут быть даже какие-то рабочие мелочи. Достаточно просто навести порядок там, где был хаос, и вы увидите, как день наконец-то сразу оживет. Весы, сегодня даже какой-то обычный разговор может неожиданно стать очень личным. Сегодня вообще весам все же звезды рекомендуют держать язык за зубами. Хоть и будет повод поговорить, хоть и будут люди, которые захотят вас вывести на разговор, все же

0: Долгожданная поездка или встреча, или приглашение вам сегодня может подарить бурю эмоций, и вообще непривычный сценарий приведет вас в совсем другую ситуацию. Поэтому не отказывайтесь от спонтанности, даже наоборот. Переходим далее. Сегодня козерогам придется решать такие рабочие вопросы, которые, знаете, вы все откладывали, вы все думали, а может кто-то другой сделает, ой, может я это завтра сделаю, а может вообще это делать не буду. Нет, придется это все же сделать. Кстати, сегодня такой день, который идеально подходит для того, чтобы делать работу, которую вам вот не в кайф, которую вы давно не хотели делать, которая вас как-то там мучила. Поэтому сегодня соберитесь, козероги, завершите все, что вас как-то беспокоило, и вы увидите, как вечером вы сможете спокойно отдохнуть и больше не думать о делах. Водолеи. Некоторые истории должны все же оставаться просто воспоминанием. Звезды вам рекомендуют сегодня не окунаться в прошлое, ни в коем случае, да? Не смотрите назад, оставьте все позади, вам нужно двигаться только вперед. Рыбы, сегодня вам особенно важно замедлиться. Не пытайтесь успеть все и сразу, не берите на себе чужое настроение. День отлично подходит для самых простых вещей, которые возвращают ощущение жизни, да? Прогулочка, музыка, любимый фильм, разговор по душам. Вот чем нужно заниматься. Заняться сегодня рыбам. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
1: Acum eu fac un scroll în Telegram, dar fac scrollul de la calculator cu mouse-ul, da? De jos, sus, jos, sus și îmi spui un stop la un moment dat să văd unde opresc și la cine merge acest voucher în sumă de 500 de lei. Ora e cu plasare de produs prieteni, Family Smile Dental Care oferă un voucher în sumă de 500 de lei care poate fi utilizat în locația din Toro Centru, Pancalipa 6G.
0: Așa, hai Victor să fie un stop în momentul ăsta.
1: Da? Este, a, mai prins undeva pe sus.
0: Abia aștept să văd cine va lua astăzi voucherul.
1: Am scris felicitări. E Olga Șendrea. Olga, te felicităm. Începând de astăzi, ești așteptată în redacția Radio Record Valea Crucii 4/5 să îți ridici voucherul din partea partenerilor. Ora a conținut plasarea de produs. E ora 8 fix.

107.9. Вместе с вами мы будем сегодня играть 3-литровую банку, а все потому, что у нас есть партнер этого часа, а именно Макс Ауто. Давайте поприветствуем этих ребят, которые знают толк в хороших, качественных автомобилях. Ну а мы сегодня кому-то из вас предоставим возможность попасть в большой финал, который пройдет уже совсем скоро, а именно завтра. Завтра вместе с Виктором вы будете разыгрывать большой приз. Ну а сегодня вы можете позаботиться о себе и получить место в большом финале. Что нужно для этого делать? Все максимально просто. Дозвонитесь по номеру 07860107.9. Сыграйте вместе с нами в 3-литровую банку. Это та самая игра, где у нас есть 3-литровая банка. Мы вам даем букву, мы вам задаем локацию, а вы должны назвать как можно больше предметов, которые могут поместиться в эту 3-литровую банку. Если количество вами названных слов будет больше, чем у всех остальных участников, вуаля, ваше место в финале закреплено за вами. Все, что нужно сделать, это включиться, подключиться, дозвониться, сыграть и назвать как можно больше слов.

0: садике.
1: Слишком, слишком совпадают эти два.
0: Да, парки и линиște, и calm acum, nu e nimic, adică mai târziu să plec acasă, cred că și-ar fi totul ok. Repijor la culcare și mâine deja va fi alt horoscop.
1: Да, вот примерно так можно решать проблемы, если вдруг они возникают. Но, конечно, не забывайте, что все же от вас зависит настроение в доме, поэтому стоит перенастроиться. Если вы услышали свой гороскоп и знаете, какая проблема вас ожидает или может ожидать сегодня, то просто руководствуйтесь этим гороскопом. Вот сказали вам, что сегодня могут быть финансовые проблемы. Так вот, не бери, Виктор, для жены сегодня вот сразу приди домой с букетом цветов. Вот увидишь, как никакого скандала не будет.
0: Да, тебе... бун, я могу кун букет де флори. Дар, требуя сооскульте, что ты совершишь яку чего?
1: Нет, поверь.
0: Hai să dăm jinglul de ora exactă. Le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto, și mergem în ora 9. Dance Radio. Acum continui discuția, după care vine și fundalul pentru jocul din această oră.
1: Ты, значит, ей букет, а она тебе вкусный ужин. Все, мах на мах. Что ты так на меня смотришь? Да, Виктор, да, да. Вообще цветы можно и нужно дарить просто так, без какого-то там повода. Вот, вот прочитал, не понравился тебе гороскоп, букет. Утром, не знаю, там, не успел увидеть жену, букет.
0: И максимум на радио, май мульту фото.
1: Ну ладно, ладно.
0: Nu, adică astăzi trebuie să fim atenți, prieteni. Horoscopul Cica anunță o zi cam tensionată, nu știu, din cauza presiunii atmosferice care e scăzută, din cauza precipitațiilor, a codului galben care a fost ieri până la ora 11. Dar să fim atenți, sperăm că ați înțeles prezicerile pentru fiecare zodie în parte, la două zodii, Pești și ceva mai sus, gen Gemini, da, ziua mai ok, în rest, cam dificile pentru toate. Cutia neagră avem, e ora 9 și 2 minuțele, ora conține plasare de produs. Alături de noi e echipa vreausushi.md. Un voucher în sumă de 300 de lei pleacă la unul dintre participanții din Telegram, ce ne va închide jocul. Ne va scrie răspunsul corect primul, un răspuns nemodificat, fără să fie jos scris, editat, da, și cumva. Cine primul închide jocul are voucherul în sumă de 300 de lei.
1: Максимально простые правила. Нужно слушать внимательно эфир вейкаперов. Мы вам будем во время этого часа давать разные подсказки. Вам эти подсказочки нужно сопоставить и догадаться, что же мы, вейкаперы, сегодня спрятали в нашу легендарную черную коробку. Если вдруг у тебя будут варианты, то ты их бери и пиши в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Кстати, маленькое напоминание или заметочка для тех, кто играет впервые, что каждый свой вариант нужно писать по отдельности. То есть, например, если у вас есть 2, 3, 5 вариантов, не нужно их писать одним сообщением. Пишите каждый свой вариант по отдельности, потому что только так мы его сможем засчитать, вдруг, если он окажется правильным.
0: Благодарим бафта, и постарем телеграм imediat apare. Noi zicem așa, este clar că e necomestibil și e un singur cuvânt. Unul singur. Eu aș zice în general, dar e un indiciu cam gras. E un cuvânt din trei litere în română.

0: Бунтарь энд Абрамцова.
1: Е-е-е, черная коробка, друзья, в нашем эфире легендарная наша игра, которую мы призываем поиграть каждого из вас. Если вы сейчас едете в своем автомобиле, слушайте нас из офиса или, может быть, прямо из кровати, заходите в наш телеграм-канал и напишите свой вариант ответа, что же мы, вейкаперы, спрятали в нашу черную коробку сегодня. Виктор уже дал несколько подсказок о том, что, во-первых, это всего лишь одно слово. В румынском языке это всего лишь три буквы.
2: Да.
1: Да, сейчас я посчитаю, сколько будет на, так, на русском. Попробуем.
2: Я încearcă. Deci, dragilor, mai multe
1: indicii.
2: Восемь. Опт?
1: Да, восемь букв.
2: Cred că e mai ușor în română să-l găsiți cuvântul. Mai multe indicii nu sunt, prieteni. Doar de, nu știu, în ora 9 și 58 de minute.
1: Я хочу рассказать одну историю, связанную с этим предметом.
2: Е грасса?
1: Нет, нет. Ну, я просто хочу рассказать. Вот сегодня 21 мая, да. Но вообще, этот предмет мы хотели разыграть на следующей неделе. 28-го это было бы, да. 28 мая это было бы. Вот вообще этот предмет мы хотели спрятать в нашу черную коробку именно на следующей неделе. Но Виктор говорит, а чего ждать? Давай вот сегодня. Ну, ладно, так уж случилось. Но вообще, чтобы вы знали, что этот предмет мы собирались разыгрывать в нашей черной коробке на следующей неделе.
2: Deci, dragilor, ce avem astăzi în cutia neagră? Cine primul scrie răspunsul corect, închide jocul și ridică voucher în sumă de 300 de lei din partea partenerului orei 9. Ora conține plasare de produs vreausushi.md, iar acest voucher îl puteți utiliza pentru a reduce prețul sau a procura, de ce nu, ceea ce doriți voi să gustați. Fie sushi, fie seturi, supe, evident, din bucătăria japoneză, sushi burger, sushi shawarma. Deci voi o să vă alegeți din rețeaua vreausushi.md ceea ce ați vrea să gustați. Dar lucrează și serviciul de livrare vreausushi. Da, prieteni, haideți să vedem ce avem astăzi în cutie neagră. Răspuns corect nu este până la acest moment în telegramul nostru, dar sunt 76 de comentarii. Ser, sac, cod, mop, tub, puf, mir, fir, toc, vas, doamne, câte cuvinte sunt, e extraordinar, dar nu e răspuns corect până la acest moment, nu.
1: Мне все-таки хочется дать еще одну подсказочку.
2: Ну, мифика.
1: Ну, да ладно, это не какая-то супер такая жирная подсказка, но, тем не менее, это послужит вам как подсказка. Я хочу сказать, что вообще, по факту, этот предмет – это опасный предмет. Вот.
2: Периколоз?
1: Да.
2: Într-o oarecare măsură.
1: Nu, opasne prea predmet.
2: Deci noi am spune că părinții nu ar lăsa copiii să se joace cu așa ceva.
1: Da, vot, votat, da.
2: Da?
1: Da.
2: Acum ghiciți, dragi prieteni, pix, bănț, ruj, lei. Cu lei, să ne mai jucăm. Daniela Țara Lungă scrie ojă, aur, lac, pai, cui. Cuiul intră, apropo. Foc, tub, lampăcica, 2, 4, 6, 8 în rusă. Da, bine, e cuvânt așa din 8 litere. Tun, bec, zar, noj, bună variantă, chibrite, ace. Dragilor, încercați să deschideți cutie neagră. 3 litere în română, necomestibil și așa precum a zis Iulia.

0: Пирей.
1: На рекорде.
2: Кутия неагră continuă, dragilor. Cuvinte din 3 litere sunt o grămadă în TikTok și în Telegramul nostru. Cred că practic toate cuvintele au fost scrise, mai puțin răspunsul corect. Eu sunt jos. Din cele 140 de comentarii, ultimul Sandu Miron zice fum, roi, zoi, vas, sos, vin, șah, luh, ied, dop, jug, ojă, bob, cuc, doamne, câte deci variante, multe sunt, însă eu fac încă scroll și nu pot spune că jocul s-a finalizat.
3: Я как раз занимаюсь тем, что ищу правильный ответ среди всех вариантов, которые вы отправили уже в наш телеграм-канал, но правильного ответа я лично не нашла, Виктор, и ты. Попрошу тебя тоже пробежаться так по всем ответам. По крайней мере, я не увидела тот самый вариант, которого мы ожидаем. Слово из трех букв на румынском языке. Если вы сопоставите все наши подсказочки, то вы должны именно его написать. Если вы это сделаете, вы автоматически станете нашим победителем и получите ваучер от нашего партнера в ряусуши.md. Это ваучер сумму в 300 лей, который вы можете потратить на ваше любимое блюдо из меню.
2: Dacă vă place serviciul de livrare, să ajungă mâncărica la voi acasă, au disponibil acest serviciu și voucherul poate fi utilizat inclusiv pentru asta. Var, dor, ulm, ton. Deci, prieteni, răspuns corect nu este. Vreau să dau un indiciu cu privire la construcția răspunsului corect. Este o singură din trei cuvinte, din trei litere, este o singură vocală.
3: Да, все правильно говоришь.
2: А
3: я хочу прокомментировать то, что написал Олег. Он говорит, это рой. Рой, ну, от пчел. Олег, будь внимателен, потому что если ты играешь и пытаешься отгадать слово на русском языке, то тогда там 8 букв. 8 букв, не 3. Это первое, что я хотела сказать. А во-вторых, дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, сопоставьте все наши подсказки, которые мы вам дали. И еще хочу, чтобы вы учли тот факт, что я сказала, что это, в принципе, является опасной штукой, например, для детей. Все же я бы не дала своему ребенку, чтобы он с ней поиграл. И вообще, если мы говорим про опасность, хоть это не для детей предмет, да, он является все же опасен для детей, но он напрямую связан с кое-чем детским. Это я запутала их сейчас сильнее, честно скажу.
2: Ну, are treabă ceva cu copilăria, mai des era prezent în copilăriile noastre, însă de jucat nu prea lăsau părinții. Aveți la dispoziție încă 16 minute. Ce avem astăzi în cutia neagră? Cine

партнере этого часа. Я уже успела сфотографировать тот предмет, который мы сегодня спрятали в черную коробку, который вы пытались сегодня отгадать, который, про которого мы вам давали подсказочки весь час, и который сегодня был все-таки отгадан. В 9 часов и 45 минут пришел комментарий от одного радиослушателя. Совсем скоро мы уже объявим, от кого. Буквально отделяет нас 5 секунд от того момента, как в телеграм-канале в комментариях, внимание, в комментариях, появится фотография того самого предмета. 3, 2, 1. Есть. Поехали. Dance Radio. А у нас ровно 10 часов, друзья. Фотография загружена. И вы можете видеть, что это фус. Именно так правильный ответ звучит. Или если вы хотели бы поиграть с нами и написать вариант свой на русском языке, это веретено, да? И давайте теперь все наши подсказочки быстренько пробежимся по ним, так, чтобы вы точно были уверены, что мы все правильно вам сказали. Ну, во-первых, это и вправду предметы, так скажем, из прошлого, да? Сейчас уже редко кто его использует. Во-вторых, этот предмет, он и вправду несъедобен, да? В-третьих, конечно же, этот предмет опасен для детей, потому что все же конец у него острый, поэтому деткам давать с веретеном играть нельзя. Ну а в-четвертых, подсказка, которая прозвучала от меня по поводу сказок, да, то есть, что это как бы вроде и опасно для детей, но в то же время связано с сказкой, потому что мы все помним ту самую сказку, где, значит, была принцесса, которая укололась о веретено, да, и уснула на долгие годы, пока ее не разбудил принц. Поэтому вот как связан этот предмет с сказками и с детьми.

0: moment se află în orașul Telenești. E chiar lângă biserică și lângă muzeul de etnografie și are un challenge tare deosebit. E un challenge lansat odată cu ziua ei de naștere, 33 de ani împlinește și vrea să încerce și cu Doamne ajută să-i și reușească 33 de ore de tăcere. Am fost până acum conectat în live-ul Darei și acolo totul se întâmplă. Bun, Dara e în liniște, așa într-o atmosferă foarte calmă, meditează, dar în comentarii e gălăgie serioasă. Fiecare ce se conectează zice, mă, dar nu...
1: Se dă cu părerea despre ceea ce se întâmplă. Ну, вообще, это, мне кажется, очень интересная идея. Для тех, кто не понимает вообще, что происходит и о чем мы говорим, то хочется дать несколько деталей, да, у Дары, у той самой певицы, которую, я уверена, вы знаете по ее бесподобным, шикарным трекам. У нее день рождения. Значит, 33 года в этом году исполняется Даре. Получается, мы, кстати, с ней одногодки, да. Она тоже 93-го года рождения, да? Или нет? Или я неправильно? Я не знаю, сколько мне лет, помогите.
0: 93?
1: Мне, знаешь, не по ощущениям, а я где-то зависла в 25-летнем возрасте. Мне все, когда кто-то спрашивает, сколько тебе, мне хочется всегда сказать 25 почему-то. То есть остальное я не знаю. Вот как бы это странно не показалось сейчас, да, но я, честно, на калькуляторе сейчас это делаю, потому что я не уверена. Ну, а, да, 33, все,
0: да,
1: хорошо.
0: Стай, 33 имплинешь.
1: Да, но ей же тоже только исполнилось 33. Значит, да. Дара с одного года, то есть мы 93-го года рождения, вот, поэтому в этом году Дара решила отпраздновать свой день рождения по-особенному, она решила взять аскезу на молчание на 33 часа. Кстати, мне это кажется отличным духовным упражнением, вообще есть такое понятие даже вот в различных других культурах, да, там в буддизме, например, то, что когда ты... специально, осознанно пытаешься замолчать на какой-то период времени, на самом деле это очень сложно. Очень тяжело. И это я говорю не из перспективы радиоведущей, а в общем, это очень тяжело, когда тебе нужно молчать.
0: Да, рămânem și aici. De câte ori eu mă înădușăm aici în studio, da, pentru că Iulia, părere după părere, vorbă după vorbă și vineau reclamele și eu gata. E chiar greu, așa continuăm. Asta un mic așa, apropo.
1: Da, это очень тяжело, но при этом это очень развивает духовно, и мне кажется, это такой толчок понять, насколько на самом деле ценны и важны слова, потому что мы, делая это изо дня в день, да, мы немного иногда забываем о том, насколько слово имеет вес, и насколько важно выбирать слова так же, как ты выбираешь вещи, например, в гардеробе, да, поэтому вот такое духовное упражнение, которое сейчас, аскезу, которое совершает Дара, это на самом деле очень хорошее духовное упражнение для того, чтобы осознать
0: greu,
1: это. Да,
0: и поте дай сама, 33 de ore, deci după 12 ore de muncă, bun, să fie muncă intelectuală, muncă fizică, sau 12 ore stai pur și simplu întins în pat, cu telefonul în mână, timpul trece foarte greu, ți este dificil, vrei să faci alte lucruri, dar bun, Dara e cumva și obișnuită, are unele ritualuri, a participat în niște proiecte unde a stat ore întregi închisă într-o cameră complet întuneric, fără niciun fel de sunet.
1: Вот, кстати, вот у меня был такой опыт, правда, там звуки были, тем не менее, я вот быстренько поделюсь этим опытом, как-то раз в Германии я не уверена, но мне кажется, это все-таки был город Мюнхен. Мы были в одном музее. И это был музей темноты. Темноты, которая создавал эффект того, как живут люди в слепоте, да, вот есть люди, которые ничего не видят с рождения, да, или, может быть, приобретенное в жизни. Uh-huh. Тем не менее, ты на 2 часа, примерно столько мы были в темноте, ты погружаешься в этот мир, тебе выдают только специальную трость, при этом в музее абсолютная темнота, и ты проходишь из зала в зал, разные залы, например, один зал создан по типу, как будто бы ты на базаре, ты чувствуешь людей, которые мимо проходят, подходят, ты чувствуешь запах клубники, который продают, кто-то тебе пытается там дать потрогать лимон, звуки, ровно как на базаре, полное ощущение присутствия на базаре только в темноте. Потом ты приходишь в следующий зал, как будто бы ты на корабле, ты чувствуешь, как корабль, вот как его качает в сторону, ты слышишь шум волн, чаек и так далее. Следующий там зал, это был торговый центр, эскалаторы, тоже люди, магазины, звук кассы и так далее. И вот так много-много залов мы проходили. Конечно, это все с гидом, это все, конечно, сопровождалось и в том числе звуковыми какими-то предупреждениями, да, там нас обучали перед этим минут 20, как нужно себя вести, как трогать. Идти можно было только в одно направление, нельзя было возвращаться, ну, для нашей же безопасности. Но я к чему это все веду? Это тоже была некая аскеза, ну, на свет дневной, на то, чтобы видеть. И я тебе скажу, что это было невероятное ощущение после того, как мы вышли из музея и мы увидели свет. Мы так интересно совпало, что мы как раз, когда вышли из музея, там была набережная, и там был закат. И мы еще поймали этот замечательный закат. И вот настолько ценно мне показалось в тот момент вот этот закат и просто та возможность видеть. Это было очень-очень такой, знаешь, момент, когда ты просто... Во-первых, благодарен, а во-вторых, ты просто в момент просто переосмысливаешь все абсолютно. Ты понимаешь, насколько это ценно. И порой некоторые вещи, которые мы получаем, мы это, знаешь, принимаем как задолженное. И вот именно это и есть момент очень важный. Некоторые вещи, которые мы принимаем за должное, мы должны каждый день их замечать, мы должны каждый день благодарить, не знаю, там, Вселенную, Бога, Создателя, маму, папу, родных, близких, семью за то, что они нам предоставляют. Поэтому я думаю, что Дара тоже после этого молчания будет по-другому смотреть на людей и на то, что они говорят в том числе. Потому что мы это делаем на автомате порой. А вот когда ты принимаешь вот этот момент молчания, аскезы, то ценишь совсем по-другому каждое сказанное слово.
0: Noi susținem aceste... E cumva un eveniment și caritabil. Cei care ne ascultă la radio și sunt interesați sau vor să vadă cum se întâmplă această ascheză, da, a interpretei Dara, pot să o găsească pe TikTok, Meet Dara, și să se conecteze în live. Eu aș lansa un challenge până la final de oră, dacă ne ascultați și vreți să vedeți. Nu, să scrieți în comentarii, Radio Record te susține, sau da, cine aude mesajul la radio, chiar acum voi intra și eu în TikTok și voi scrie acest mesaj, Radio Record sau Dara, Radio Record te susține.
1: Это супер, супер челлендж, я поддерживаю. Давайте, друзья, осталось совсем немного до конца эфира, давайте поддержим Дару, давайте сделаем ей приятное, тем более, что у нее день рождения сегодня? Сегодня?
0: 21.
1: Сегодня, да.
0: La mulți ani.
1: La mulți ani.
2: Dance Radio Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

конечно, я завтра буду там. Но, тем не менее, я вас оставляю на очень хорошие руки, да, в руки Виктору. Виктор о вас завтра позаботится, утром проведет и...

0: такая интимная обстановочка будет у вас завтра. Только вы и Виктор.
1: Модификал символ.
0: Не нравится, да? Ну почему это только вы, да, ты, да?
1: Є ще 10 000 persoane, які мене будуть слухати, мене будуть привіти пе TikTok.

0: будет с трех, ну, а ровно, хотел сказать, до завтра, но я нет, я с вами до понедельника, друзья, прощаюсь, потому что завтра, как я уже и сказала, как и Виктор отметил, меня, к сожалению, в эфир не будет. Я буду по вам очень скучать, и уверена, выходные пролетят быстро, и мы с вами услышимся уже в понедельник.
1: Дар, пына, кумине, пына мына, диминатора, тапте, вайка, привострига.
0: Чао!

0: по выгодной цене с доставкой в Молдову на kara.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Kara.md. Ты выбираешь, мы доставляем.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
3: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-179.
7: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.